0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Jazirama yoz. Kayfiyatlar faslga xos. Kayfiyatlar faslga xos. Jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркес.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

столько фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь?

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов. В эфире «Империя звука». http://sv2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yoz mavsumi.
1: Sevimli taronalar jarangi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркет радиосы.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: mavsum tarovati. Bizda yoz mavsumi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovati ile.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Dunyoda uchta narsa aldashi mumkin. Soat, tarozi va ayol.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Маркет радиосы.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.